0: эти браты симпатичи. Ах, так далее, ах, так далее. Шелечно, имате назови, о, адвокате.
1: Vito, wo siete doch statt? Sputa di doppisi! Alla sinere mitta come asciuta! Oh, guarda! Mi puso per la fuggita e fa mezz'appice, chiedi!
0: Roma, vicino!

0: Весело где?
1: Оно!
0: Больше же я с ним дело!
1: Оно!
0: Эти биосы попросты! Так тикаю! Прочь по теме ты разгласи!
1: Ты мне не держи!
0: Одни слова!
2: Одни слова!
0: Клонец и мерзок! Я не опайка! Все по тишина! Я чужими кто-нибудь соевный!

0: я вас милую, шебеси мазурмал стела.
1: Ими сеть именом Акрополос.
0: Не дращете, милую вас, як сразу не

0: Francesca.
1: Ustro et esse, Eugenia jedeme.
0: Oh!
1: Das Spaniensca.
0: Lass mitte.
1: Moje schöne Mütze, welche se jachni nebratim, die bietet fossile sucht. Мать иди не сперки, мать ты розмет, мать иди не мой еще.